0: Ал кына тоңлай мани, кына тодок. Рычаг му, томуна норог ырсам нани мун, шай мани тонканге гырын хори мана когдук 2-3-2-6-2-5-3. Ай, кеба, бысканго 0-3-1 дена таполди. 2-3-2-6-2-5-3 когдук намбаро гырын хор дите шахор ди о рычаг нани мун ле та мун кана. Ау норог то бэлла экено кана о чини радио хай кава чини радио FM норог салбрум но кана о хай да салбрум но кана ма баги норог шай бу мано те ор сам най рок ни мун норог лайте саке кана ой сини ой бу мано коранг ни бисин теке падинг кринг ни ен кок ду шаб то хало
1: хало
0: ай лам саго бу кок
1: Kiron mala tebroma.
0: Da bukung sini mong kai?
1: An sini mong kai, hamani ko no. Manda ni ro no tebroma.
0: Oh, da. Hambai bukuk.
1: Hambai bukuk no.
0: Bukuk kai ang ha manda fesini bukuk ro no shahor ka kiron mala tebroma hani ne. Paji te kesa kog tu ba sabu dong ne? Hello.
1: Hello.
0: Ah, shadi.
1: Kiron
0: mala no, ekdom sundret pa. Do na, atisina do. Hambai.
1: Ta kisi sa phatwa, ta kisi ka zora, unko chakai. Ai ma khamu pokok mane kol khabri ka nu khai ri tang ka khali ya tang kol ka khai ri
0: ka. Do ko kri au. Hambai. Ал хачини буко гшор нумала бото блайк на экспат мохай панда кна тани эба кеба рчамунг ро кра чамнай рунг мун шатани куис ро го бобо партисипат кайос тежини кабанг мата кук тей буко шонг бобо хайно фадиги те кесе кок дук хало хало
2: хало
0: ал хунге о жара хачин кок дук кринги кок лам рук шайтон ле мани тинини а Kuis panda, hasil ni rezam mung panda o, pading kita kaisa kau tu payah kau jaga jaga naya.